0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Перми 7:01. С первыми новостями на радио Альфа Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Страница Российского олимпийского комитета вернулась на сайт Международного олимпийского комитета. Раздел стал снова доступен впервые с 2023 года, когда членство России было приостановлено. В Перми проезд по второй очереди моста через Ягошиху, это средняя дамба, откроется осенью. Готовность строительства второй очереди моста через Ягошиху составляет 70%. Движение по ней планируется открыть осенью. Полный комплекс работ по контракту, включая возведение нового моста и ремонт существующего сооружения, должен завершиться в 2027 году. В Минтрансе Пермского края уточняют, что общая техническая готовность всего объекта оценивается в 48%. После ввода второй очереди подрядчик приступит к ремонту первой. По завершении всех работ проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос. ФАС рекомендовала торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. Речь идет о 18 ритейлерах, в их числе «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офис Мак», «Комус», «Метро», «Стокман», «Лента», «Ашан» и «Магнит». В России предложили законодательно закрепить понятие травли. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что законопроект сейчас на рассмотрении в правительстве. Также предлагается разработать систему сбора единой государственной статистики по случаям травли в учебных заведениях. Фестиваль «Наше лето» состоится с 17 по 19 июля в Чермозе. Под открытым небом на берегу Камы выступят более 25 артистов на двух сценах. В программе выступления музыкантов «Чиши компания», «Мираж», «Мураками», «Арина Данилова», «Потому что», «Ягоды» и многих других. На фестивале также пройдут рыцарские турниры с доспехами и мечами, полеты на воздушном шаре над Камским морем и ночная дискотека. Гостям будет доступен бесплатный кемпинг. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня 77,49, евро 88,52. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми пасмурно, дожди, ветер северо-восточный, слабый, температура воздуха в течение дня плюс 18-20.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диско. На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, почти свободное движение в Перми. Наблюдаются сейчас затруднения на маршала Рыбалка от Ласвинской до Сысольской, на Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по улице Мира.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: А наш любимый город сегодня, друзья, вновь умыт дождем. Пусть это придаст нам все-таки больше бодрости, чем уныние. Как-никак, середина лета, 15 июля сегодня. Всем доброго утра, вы слушаете Радио Альфа, с вами Ирина Плотникова. Что касается осадков, то, видимо, в течение вот этого месяца они нас будут сопровождать. Ну и наравне с дождем пусть нас сопровождает хорошее настроение. Как на сегодня расположились звезды, узнаем от Анны Романовой и вернемся к музыке Радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Радио Альфа.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. 7:23 в Перми, плюс 17 градусов сейчас в нашем городе. Сегодня до плюс 20 в течение дня. Зонтики с собой, конечно, берите. Для большинства выпускников уже испытания единого госэкзамена остались позади, но у некоторых вузов есть и внутренние экзамены. И если вы думаете, что ЕГЭ – это страшно, то, послушав Катю Григорьеву, я думаю, мы с вами вместе в этом переубедимся.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место – у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25% до 9% абитуриентов.
4: Если те профессора, что студентов учат, горемы кушкаляра, нас вверх не замучат, если нас не...
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. 7.32 точные местные. С новостями коротко к этой минуте. Полина Попова.
1: Здравствуйте. «Лукойл» отменила технические перерывы на заправках. Как пишет в курсе РУ, теперь на АЗС не будет технических перерывов. Заправки будут закрываться только на период беспилотной опасности и слива бензовозов. Власти России займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжиров. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Употребление овса, бананов и индейки может способствовать повышению уровня серотонина, известного как гормон счастья, сообщает Ньюзру со ссылкой на биологов. По словам экспертов, в рацион также следует включать продукты, богатые омега-3, это рыба, льняное семя и грецкие орехи. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа. И там, друзья, каждую среду звучат хиты 90-х. Я, конечно, про наш веселый трамвайчик. Все лето курсирует прогулочный теплоход, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Теплоход отправляется в рейс в 19:00 по средам. Собственно, сегодня, кто не боится погоды и желает весело провести очередной летний вечер, говорю вам, до встречи. Ну и всем доброго утра. 7:41 в городе. Что происходит на дорогах Перми, расскажу совсем скоро.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Мам, хочу необычный день рождения.
9: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
8: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
9: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
10: 0+.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
12: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
13: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
14: Пару слов о дорожной обстановке. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов и от железнодорожного переезда до промышленной. Неспешное движение по Белинского от Куйбышева до Комсомольской площади.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM. И слушать нас можно, напомню, в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. А знаете, ведь сегодня тот самый день, когда можно немного подольше поваляться в кровати. Ни в коем случае, конечно, вас не призываю к безделью. Дело в том, что 15 июля отмечается День русской лени. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии. Но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные. И вскоре она поправилась.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

С радостью и оптимизмом я предлагаю встретить этот летний день. Середина недели, экватор лета, сегодня 15 июля. Уже осенью в этом году обещают открыть движение по новому мосту через Ягошиху. Больше новостей у Полины Поповой через пару минут.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 8 часов утра. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках. Как стало известно в курсе РУ, теперь на АЗС не будет технических перерывов утром, днем и вечером. Заправки будут закрываться только на период беспилотной опасности и слива бензовозов. В Перми работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта планируется завершить осенью этого года. Они необходимы для запуска телетрапов. Как сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков, пишет КП «Пермь», рассматривается возможность досрочного запуска объекта уже в сентябре. Как сообщалось ранее, в Большом Савино началось асфальтирование перрона и пути руления. На объекте работает свыше 100 человек и более 50 единиц техники. Из-за серии дождей и паводка на берегу реки Чусовая начались многочисленные оползни береговой линии. Это создает опасность для туристов, в том числе для участников сплавов. Минприроды Пермского края настоятельно рекомендует отказаться от посещения туристических объектов, расположенных на берегах Чусовой, и не отправляться на сплавы. Текущий год обещает быть особенно успешным для ломбардов. Регулярные ограничения в отношении микрофинансовых организаций и банков сулят отрасли приток клиентов и рост прибыли на 60%. По итогам 2025 года чистая прибыль ломбардов, по данным ЦБ, составила почти 13 миллиардов рублей. Таким образом, в текущем году она может превысить 20 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Испания – первый финалист чемпионата мира по футболу 2026. Франция проиграла со счетом 0-2. Сборная Франции еще сыграет на этом чемпионате мира. Матч за третье место пройдет в ночь на 19 июля. Доллар сегодня 77,49, евро 88,52. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми пасмурно. В течение дня дожди. Ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Каждый день встречаем с любимой музыкой Радио Альфа. Доброго утра всем! Сегодня 15 июля, плюс 16 градусов сейчас в нашем городе. Днем до плюс 20, и в течение дня ожидаются дожди. В последнее время все чаще говорят об эмоциональном здоровье, и теперь эмоциональное состояние можно контролировать не только самостоятельно, но и при помощи гаджетов. Все подробности у Кати Григорьевой в новостях со всего света. Совсем скоро.
1: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Григорий Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
4: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
8: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана 56.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
10: Ах, кухня!

0: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения незначительные на Попова от Пушкина до Монастырской, на Карбышева от Логовой и далее по Писарева до Пулковской. По Стахановской небольшие затруднения от моста через железную дорогу до Карпинского, на Пушкина от газеты «Звезда» до улицы Куйбышева.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Сказано, что крепкое физическое здоровье напрямую связано с эмоциональным. В продолжении темы Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Радио Альфа. Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2020. 26-го года.
5: 0+.
6: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
4: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио Альфа.

0: А утреннее время диктует свой темп. В Перми 8 часов и 32 минуты. С новостями коротко на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго ребенка вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Пермяк получил штраф, пока стоял в очереди на заправку. Он встал под запрещающими знаками, сообщает 59.ру. Продают бывший клуб Пермского в Киеве на улице Акулова, 5. За здание площадью 5000 квадратных метров собственник просит 450 миллионов рублей. Сборная Испании со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 по футболу. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми пасмурно, дождливо, ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. В течение дня до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

раньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Согласитесь, когда человек понимает, что ему может принести радость, это уже большой шаг навстречу собственному счастью. Радость мы дарим слушателям Радио Альфа, победителям в том числе невероятного вопроса 12+. Разгадываем головоломку по будням после 9 утра. И до конца этой недели вы можете за верный ответ получить в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная Цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная Цыпа» – хозяйка пикника. Невероятный вопрос будем разгадывать после 9 утра. Желаю всем удачи. Пока в Перми. 8:42.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на Радио Альфа.
9: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Заглянем на улицы Перми. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами в городе затруднения. Основные на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Попова от Екатерининской до Монастырской. Понемногу копится транспорт на Героев Хасана от Усольской до улицы Чкалова. Затруднение в центр города, на Камском мосту и Северной дамбе.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Доброго и бодрого утра всем слушателям Радио Альфа. Середина лета, сегодня 15 июля, и пусть сегодня обязательно произойдут такие события, которые вы с удовольствием будете вспоминать. Ну а мы с Катей Григорьевой традиционно перелистываем страничку всемирной истории. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату в 1869 году французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Год кряду в Перми проходит фестиваль «Город встречи», а в рамках его в выходные самые разные мероприятия. Например, в эти выходные на Эспланаде состоится фестиваль «Танцуй, открывай». Больше новостей у Полины Поповой уже через 5 минут.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
5: «Черный тюльпан» 291-95-95.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
6: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: В Перми 9 часов и 2 минуты с новостями на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Страница Российского олимпийского комитета вернулась на сайт Международного олимпийского комитета. Раздел стал снова доступен впервые с 2023 года, когда членство России было приостановлено. В Перми проезд по второй очереди моста через Ягошиху, это средняя дамба, откроется осенью. Готовность строительства второй очереди моста через Ягошиху составляет 70%. Движение по ней планируется открыть осенью. Полный комплекс работ по контракту, включая возведение нового моста и ремонт существующего сооружения, должен завершиться в 2027 году. В Минтрансе Пермского края уточняют, что общая техническая готовность всего объекта оценивается в 48%. После ввода второй очереди подрядчик приступит к ремонту первой. По завершении всех работ проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос. ФАС рекомендовала торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. Речь идет о 18 ритейлерах, в их числе «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офис Мак», «Комус», «Метро», «Стокман», «Лента», «Ашан» и «Магнит». В России предложили законодательно закрепить понятие травли. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что законопроект сейчас на рассмотрение в правительстве. Также предлагается разработать систему сбора единой государственной статистики по случаям травли в учебных заведениях. Фестиваль «Наше лето» состоится с 17 по 19 июля в Чермозе. Под открытым небом на берегу Камы выступят более 25 артистов на двух сценах. В программе выступления музыкантов «Чиши компания», «Мираж», «Мураками», «Арина Данилова», «Потому что», «Ягоды» и многих других. На фестивале также пройдут рыцарские турниры с доспехами и мечами, полеты на воздушном шаре над Камским морем и ночная дискотека. Гостям будет доступен бесплатный кемпинг. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня 77,49, евро 88,52. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Плюс 17 градусов в Перми сейчас. В течение дня пасмурно, дожди, ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: 9:09 в городе. Вы слушаете Радио Альфа. Что нам понадобится в ближайшее время? Конечно, во-первых, с радостью встретить рабочий день, с удовольствием выпить первую чашку кофе и немного порассуждать наравне с логикой, включить нестандартное мышление, ведь мы начинаем невероятный вопрос. На кону набор куриного шашлыка от бренда «Важная Цыпа», спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Что-то подсказывает мне, мы сегодня вновь поломаем голову над невероятным вопросом. Внимание, как он звучит сегодня. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем же грезит женщина современная? Жду ваши варианты, звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Звоните 257-0107.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Нужна террасная доска? ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК» на Васильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deckingdefisperm.ru.
3: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
4: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
3: «Домострой». Пермь, Николай Остров. 85.
4: Сайт домострой.шоп.
5: ООО «Амбросок Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
6: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
8: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика в 37.
9: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в Мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами в городе затруднения. Основные на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. На Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской. На Попова от Пушкина до Монастырской. По Монастырской неспешное движение от улицы Осинской до Попова и сложности на Северной Дамбе в сторону центра Перми.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. 15 июля на календаре. Звездными подсказками поделится Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раке, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Радио Альфа.
0: 9:19 в городе. На Радио Альфа невероятный вопрос. Современная женщина видит яркий сон. Об этом в среднем в 11 раз в год. Вот пытаемся выяснить, что это за сон такой у современной женщины. 257-0107. Телефон в студии Радио Альфа. И есть звонок.
4: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
4: Море, море, отпуск.
0: О современных женщинах речь идет. Мне кажется, всегда море как-то желаемое место для посещения. Это не море, есть еще какие-то мысли у вас?
4: Нет, нет.
0: Думайте, звоните.
5: Доброе утро, может быть, путешествие?
0: Первое, что в голову приходит, да?
5: Ну, да.
0: Потому что современные женщины, они какие? Они такие занятые. Нет, это не путешествие. Радио Альфа, доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, наверное, что она снимает видеоролики, как она такая вся успешная, ей не надо ходить на работу.
0: О, не про это. Есть еще идеи?
6: Было, потому что там муж, дети были, еще такие идеи.
0: Что, она замужем, что ли?
6: Собирается под венец.
0: Понятно. Тоже мимо.
6: Там то, что в конкурсе красоты победила, что-нибудь такое вот.
0: Тоже не туда, но занятная идея.
6: Да. Ладно, все, подумаем. Спасибо.
0: Спасибо, думайте. 257-0107, еще звонок.
7: Доброе утро. Если грезит, то возможность свадьба, либо ребенок.
0: Не туда.
7: Совсем?
0: Совсем.
7: Все, понял. Ну, мечтает на пляже, вряд ли.
0: Да, вряд ли.
7: Все, понял, спасибо.
0: Спасибо вам. Итак, в невероятном вопросе сегодня разбираемся, о чем видит сны в среднем 11 раз в год современная женщина. 257-0107. Звоните.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. Уже 27 июля на сайтах вузов нашей страны или на портале госуслуги можно будет ознакомиться с конкурсным списком на бюджетные места на основном этапе. Ну а тем, кому еще только предстоит сдать вступительные экзамены, есть и такие вузы, где помимо ЕГЭ требуются такие испытания. Я желаю удачи. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25% до 9% абитуриентов.
4: Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра, нас смерть не замучат, если нас не...
1: Радио Альфа.
0: 9:25 в городе. Мы возвращаемся к невероятному вопросу. Сегодня выясняем, какой сон в среднем видит 11 раз в год современная женщина. Это очень яркий сон. 2-5-7-0-1-0-7 и звонок есть. Доброе утро.
5: Доброе утро. Может быть, шопинг.
0: Какой шопинг?
5: Со скидками или там обувь какую-нибудь красивую.
0: Так, прямо очень горячо. Только еще давайте порассуждаем, раз уж остановились на шопинге. Яркий сон об этом видит современная женщина 11 раз в год в среднем.
5: Ну, как она покупает, меряет.
0: Одежду. Ну, если это сон, то что-то должно быть невероятное в этом сне.
5: Все возможное купить.
0: Все покупает без оглядки на ценники, да! Вам снился такой сон?
5: Ну, к сожалению, что я такого не помню, но хотелось бы реальности.
0: Да-да, вот лучше в реальности. Я вас поздравляю, да, современная женщина в среднем 11 раз в год видит сон о безумном шопинге, прям все подряд скупает. Я вас еще раз поздравляю.
5: Спасибо.
0: Набор куриного шашлыка от бренда «Важная цыпа» достается вам. Давайте знакомиться.
5: Галина. Дома звоню, собираюсь на работу и хотела бы, чтобы вы меня поздравили с днем рождения.
0: Сегодня, что ли?
5: Да.
0: Галина, я вас поздравляю с днем рождения. Вы сами себе такой подарок преподнесли, выиграв невероятный вопрос. Желаю вам как можно больше самых приятных неожиданностей, крепкого здоровья, радости каждый день, счастья всяческого, безбрежного.
5: Спасибо большое, очень приятно.
0: И в таком случае давайте я всех именинников в Перми, которые сегодня, 15 июля, отмечают свой личный Новый год, поздравляю. Пусть исполняются ваши самые смелые мечты. А новый невероятный вопрос на Радио Альфа завтра после 9 утра.
1: Радио Альфа.
6: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ай, в этом костюме как в бане.
10: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
11: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
12: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
11: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
10: В Мэнс Луке.
13: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukestore.ru.
14: Ах, кухня!

0: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и в умных колонках, а также на alfa.fm.ru. Плюс 17 в Перми сейчас, днем чуть потеплеет. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Самый заметный рост зарплат в Прикамье зафиксирован в секторе агропромышленного комплекса и добычи сырья. За первое полугодие этого года медианная предлагаемая зарплата в Прикамье выросла на 9% с 68 тысяч рублей в январе до 70 тысяч рублей в июне. К такому выводу пришли аналитики Хахару. Самый заметный рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве на 17% с 99 тысяч рублей до 116, сообщает Коммерсант. В Пермском аэропорту телетрапы могут заработать уже в начале осени, хотя официальный контракт на монтаж рассчитан до четвертого квартала этого года, пишет бизнес-класс. Первый полет совершил российский легкомоторный самолет «Танго». Все системы отработали в штатном режиме. Самолет разработан компанией, которая входит в состав Seven Group. «Танго» предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня пасмурно, в течение дня дожди. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Невероятный вопрос. Сегодня чуть быстрее разгадали, чем в предыдущие дни. Выяснили, что в среднем 11 раз в год современная женщина видит яркий сон о безумном шопинге, когда можно скупать все подряд, даже несмотря на ценники. Всем участникам невероятного вопроса говорю огромное спасибо. Нашу победительницу Галину еще раз поздравляю. Через пару минут заглянем на пермские улицы и вернемся к музыке Радио Альфа. Всем доброго утра.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
1: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
10: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
9: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
10: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
9: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
10: 291-95-95.
0: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сохраняются затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской. По Монастырской неспешное движение от Осинской до Попова, на Героев Хасана, от улицы Усольской до Чкалова.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: В Перми 9:46, плюс 18 градусов на улице в течение дня до 20, и зонтики сегодня будут непременным атрибутом. С Катей Григорьевой перелистнем страничку всемирной истории, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии. Но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные. И вскоре она поправилась.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Синоптики говорят, на следующей неделе в наш регион может прийти жара. Столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 27. Ну, наконец-то! Чем еще живет Пермь, наша страна? Узнаем от Полины Поповой. Ближайший выпуск новостей через 3 минуты. Пока инструментальная музыка, спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины Глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 утра с новостями среды. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Германия не будет участвовать в военных учениях коалиции желающих. В Польше, по словам собеседников одного из немецких информагентств, немецкие власти отказались от участия из-за небольшого масштаба предстоящих учений, сообщает «Коммерсант». Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина на сайте локатора АЗС. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская области, а также Республика Коми, Приморский край, Курганская область. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С 1 сентября в силу вступает особый регламент. Он определяет порядок действий педагогов в спорных ситуациях. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Института изучения детства Марина Конева. Например, если школьник мешает объяснять материал одноклассникам, а на первом этапе учитель ограничится устным замечанием. Если это не помогает, педагог может привлечь ответственного за дисциплину сотрудника школы. Кроме того, о таких случаях будут обязательно информировать родителей. Пермский молодец может войти в КХЛ после завершения стройки ледовой арены. Губернатор Дмитрий Махонин назвал в интервью ТАСС причины, по которым молодец пока не имеет формальной возможности выступать в КХЛ. Махонин пояснил, что сначала нужно решить вопрос соответствия спортивной инфраструктуры уровню лиги. В октябре Пермский край станет площадкой для финального этапа всероссийского конкурса и форума «Музейный Олимп». Как отметили в Минкульте региона, для Пермского края это большая честь и значимый шаг в развитии музейного дела. Оргкомитет конкурса уже подвел итоги заявочной кампании. Всего поступило 177 заявок из 136 музеев со всей России. До 10 сентября состоится очное заседание совета, где будет определен короткий список финалистов. Сам форум «Музейный Олимп» пройдет в середине октября в необычном формате на борту теплохода по маршруту Пермь-Елабуга-Пермь. А 16 октября в Перми пройдет торжественная церемония награждения победителей. Доллар сегодня 77,49, евро 88,52. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на «Радио Альфа». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20-47-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Практически позади остались те времена, когда водители при остановке сотрудникам госавтоинспекции должны предъявить бумажный вариант ОСАГО. Уровень цифровых страховок в России растет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки. Если в полисе, нужно исправить опечатку.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
6: Звоните 204-61-77.
7: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
8: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
9: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
10: Ах, кухня!

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мам, хочу необычный день рождения.
3: Отлично. Идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
2: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
3: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет. Сегодня

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Между прочим, танцы не только перезапускают наши эмоции, но, говорят, даже влияют на память. Согласитесь, танцы сочетают движение, ритм, музыку, и, конечно, это делает их уникальным способом поддерживать здоровье тела и разума. Можно, конечно, попробовать и проконтролировать этот момент, если у вас во время танца будет такой гаджет. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
10: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты. Это радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 10.32. С новостями коротко к этой минуте. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Самый заметный рост зарплат в Прикамье зафиксирован в секторе агропромышленного комплекса и добычи сырья. За первое полугодие этого года медианная предлагаемая зарплата в Прикамье выросла на 9% с 68 тысяч рублей в январе до 70 тысяч рублей в июне. К такому выводу пришли аналитики Хахару. Самый заметный рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве на 17% с 99 тысяч рублей до 116, сообщает Коммерсант. В Пермском аэропорту телетрапы могут заработать уже в начале осени, хотя официальный контракт на монтаж рассчитан до 4-го квартала этого года, пишет бизнес-класс. Первый полет совершил российский легкомоторный самолет в Танго. Все системы отработали в штатном режиме. Самолет разработан компанией, которая входит в состав Seven Group. Танго предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми пасмурно, дождливо, ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. В течение дня до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Все ближе тот день, друзья, когда мы узнаем имя еще одного счастливчика, победителя этой недели нашего конкурса «Охота на отдых 12+». В июле разыгрываем сертификаты на отдых в парк-отеле «Зеленина». Чтобы стать участником, внимательно слушайте радио «Альфа». Трижды в день звучит специальный сигнал «Охота на отдых», и как только он прозвучит, нужно отметить его смайликом в виде домика в наш МАКС, номер 8-906-38-104-1. Вместе с домиком пишите свой номер телефона, у некоторых абонентов он скрыт. Ближайший финал в эту пятницу, 17 июля в 15:10. Победителей из списка участников мы выбираем при помощи генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона называем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, нужно обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если нам выбранный счастливчик не перезванивает, выбираем следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Подробные правила участия в «Охоте на отдых» на alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37. Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки и получения в мильном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой». Пермь. Николая Островского, 75.
6: Сайт домострой.шоп.
7: О, Мбродекс, Пермь. ОГРН 117-595-80-21.
8: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
9: «Черный тюльпан» 291-95-95.
1: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа. 15 июля сегодня, и отмечается в нашей стране День русской лени. Но на самом деле это не праздник лентяев, а праздник жизни без суеты. Желаю вам успеть сделать все вовремя. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета, от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Bank.

0: Ka-ching.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: 11 часов и 1 минута в Перми с новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках. Как стало известно в курсе РУ, теперь на АЗС не будет технических перерывов утром, днем и вечером. Заправки будут закрываться только на период беспилотной опасности и слива бензовозов. В Перми работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта планируется завершить осенью этого года. Они необходимы для запуска телетрапов. Как сообщил министр транспорта Пермского края, Сергей Вишняков пишет КП «Пермь», рассматривается возможность досрочного запуска объекта уже в сентябре. Как сообщалось ранее, в Большом Савино началось асфальтирование перрона и пути руления. На объекте работает свыше 100 человек и более 50 единиц техники. Из-за серии дождей и паводка на берегу реки Чусовая начались многочисленные оползни береговой линии. Это создает опасность для туристов, в том числе для участников сплавов. Минприроды Пермского края настоятельно рекомендует отказаться от посещения туристических объектов, расположенных на берегах Чусовой, и не отправляться на сплавы. Текущий год обещает быть особенно успешным для ломбардов. Регулярные ограничения в отношении микрофинансовых организаций и банков сулят отрасли приток клиентов и рост прибыли на 60%. По итогам 2025 года чистая прибыль ломбардов, по данным ЦБ, составила почти 13 миллиардов рублей. Таким образом, в текущем году она может превысить 20 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Испания – первый финалист чемпионата мира по футболу 2026. Франция проиграла со счетом 0-2. Сборная Франции еще сыграет на этом чемпионате мира. Матч за третье место пройдет в ночь на 19 июля. Доллар сегодня 77,49, евро 88,52. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» и Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми пасмурно. В течение дня дожди, ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: со своими летними воспоминаниями Альма на Радио Альфа. Еще столько же дней летних впереди у нас с вами, так что пусть те события, которых вы так ждете, обязательно произойдут. Всем доброго продолжения дня. С вами Ирина Плотникова. Далее нон-стопом Альфа Вилл, Элтон Джон и Дуа Липа. И через пару минут на Радио Альфа. Наутилус Помпилиус.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
1: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровье ваших любимцев в зоомагазинах, ветаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
6: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
5: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
6: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
5: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
6: 291-95-95.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Впереди новый хит от One Republic, а для начала новости о событиях коротко Полина Попова.
1: Здравствуйте. Самый заметный рост зарплат в Прикамье зафиксирован в секторе агропромышленного комплекса и добычи сырья. За первое полугодие этого года медианная предлагаемая зарплата в Прикамье выросла на 9% с 68 тысяч рублей в январе до 70 тысяч рублей в июне. К такому выводу пришли аналитики Хахару. Самый заметный рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве на 17% с 99 тысяч рублей до 116, сообщает Коммерсант. В Пермском аэропорту телетрапы могут заработать уже в начале осени, хотя официальный контракт на монтаж рассчитан до четвертого квартала этого года, пишет бизнес-класс. Первый полет совершил российский легкомоторный самолет «Танга». Все системы отработали в штатном режиме. Самолет разработан компанией, которая входит в состав Seven Group. «Танга» предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Один из ярких хитов из 90-х – Роберт Майлз на Радио Альфа. И всех ценителей музыки того времени я приглашаю сегодня на нашу еженедельную речную прогулку. Каждую среду в 19.00 все лето. От причала на Перми 1 отплывает самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. 12+. Увидимся. Конечно, еще розыгрыши подарков ждут, помимо танцев и ярких эмоций. Золотая коллекция на подходе в тройке главных хитов минувших десятилетий. Альваро Солер, Энигма и Саваш.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 1 минута после полудня. С новостями на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. Германия не будет участвовать в военных учениях коалиции желающих в Польше. По словам собеседников одного из немецких информагентств, немецкие власти отказались от участия из-за небольшого масштаба предстоящих учений, пишет «Коммерсант». Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты. Среди них Калининградская область, Приморский край, Иркутская область, Брянская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Бурятия, Калмыкия, Республика Коми. В Перми в порту Левшина установят вокзал на воде. Краевые власти приняли решение создать речную базу в районе Левшина. Она позволит организовывать речные перевозки в направлении верхнего Бьефа Камы выше Камской ГЭС, при этом не тратя времени на прохождение шлюза. В перспективе в Левшина будет построен новый речной вокзал с причальной стенкой. Для этого выделен земельный участок и акватория, запланированные средства на проектирование. Для быстрого запуска посадочного пункта в Левшино на первом этапе решено применить дебаркадеры, сообщает интернет-газета «Текст». Минприроды Пермского края предупреждает туристов об опасности. Из-за обильных дождей на реке Чусовая резко поднялся уровень воды. Берега активно осыпаются и сползают в реку. Самый опасный участок протянулся от урочища Журавлик до села Кын. Минприроды настоятельно рекомендуют воздержаться от сплавов, а также посещение туристических объектов на берегах Чусовой до полной стабилизации уровня воды. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитие спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении ТАСС. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Доллар сегодня 77,49, евро 88,52. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. До плюс 20 обещают синоптики, пока в городе плюс 18.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Хули-мули на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Этот вид акул самый знаменитый в мире. Подробности расскажет Анна Романова в «Горячей десятке», а через 2 минуты на радио Альфа. Високосный год.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе! На Свиязева, 39А.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
7: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
8: «Черный тюльпан». 291-95-95.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Если говорить о кино, посвященном хищным рыбам, то таких фильмов предостаточное количество. А судя по отзывам зрителей, самой популярной картиной остается фильм Уэса Андерсона «Водная жизнь». А картина рассказывает об опытном океанографе, который решает мстить акулам. Подводным хищникам Анна Романова посвящает «Горячую десятку» на этой неделе. Ей слово.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весит до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
4: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
6: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
7: Не переживай, я взяла важную цыпу.
6: Ту самую?
7: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
6: Вкуснотища.
8: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
9: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Музыка, которую мы любим, почил на радио Альфа. В Перми 12:32 с кратким обзором новостей. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Родители из разных регионов России, в том числе и Перми, массово жалуются в соцсетях на отказ школ в зачислении детей в 10 классы. По их данным, администрация учебных заведений ссылается на нехватку места в профильных классах или недостаточную успеваемость учеников, предлагая продолжить обучение в колледжах. Во многих учебных заведениях, как утверждают родители, попасть в профильные классы можно только по конкурсу среднего балла аттестата. Из-за этого без места остаются даже ученики с хорошими оценками и успешно сданным ОГЭ, сообщает Ура.ру. Магазины начнут автоматически наказывать за просрочку. С 1 сентября за продажу просроченных продуктов, подлежащих маркировке, начнут начислять автоматические штрафы. В шорт-лист Пермского фестиваля «Лампа» вошло 69 фильмов из 11 стран мира, сообщили организаторы. Самой популярной номинацией стало игровое короткометражное кино. Всего в конкурсе участвовали 1058 работ из 60 стран мира. Само мероприятие пройдет в Перми с 9 по 11 октября, пишет РБК Пермь. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми пасмурно, дождливо, ветер северо-восточный. 3-5 метров в секунду. В течение дня до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Остается пожелать вам такого же оптимизма и верить в то, что и на вашей улице будет праздник. Это «Свинцовый туман» на Радио Альфа. Далее без перерыва Сиа, Робби Уильямс и Джой. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
1: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
12: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
13: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
14: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Золотая коллекция.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Об этом он сообщил во время выступления по итогам заседания коалиции желающих в Париже. По словам Мерца, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров. Вместе с тем канцлер подчеркнул, что европейские страны намерены и дальше усиливать давление на Россию. В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет, сообщает «Известия». Провайдеры заявили, что в первой половине года они уже увеличились от 10 до 20% в зависимости от региона. Для сравнения, за весь прошлый год они выросли только на 5%. По словам экспертов, это связано с увеличением нагрузки на фиксированные сети из-за ограничений мобильного интернета, а также с ростом операционных расходов. Кроме увеличения абонентской платы, некоторые провайдеры начали вводить плату за подключение, которое ранее предоставлялось бесплатно. Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травли. Детский омбудсмен заявил об этом в своем докладе по итогам анализа ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних. Она призвала разработать систему сбора и обработки единой госстатистики по зафиксированным случаям травли в школах. Уполномоченная по правам ребенка также рекомендовала региональным омбудсменам проверить запрет по продажам вейпов и алкоголя детям. Львова-Белова отметила, что в стране, несмотря на принятые меры, продолжает продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним. В Пермском крае в июне спрос на услуги сантехников увеличился на 34%, а электриков на 25%, сообщает эксперт Авито услуг. Самыми популярными были услуги по замене розеток, установке системы «Умный дом», слаботочных систем и диагностики проводки. Востребованными также оказались услуги сварщиков, что связано с активным сезоном строительных и дачных работ. Жители Прикамья все чаще искали специалистов по резке и гибке металла и изготовлению кованых изделий, сварке мангалов, грилей и печей для шашлыков интересовались на 36% чаще. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 16 июля в четверг в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. До плюс 16 градусов ночью, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Доброго дня. В ближайшие 20 минут на радио «Альфа» только музыка, и это прекрасная возможность перезагрузиться. Сегодня в дневной романтик-коллекции на радио «Альфа» Дункан Лоуренс, Сандра, Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Впереди «Амио Влаверс» и «Пинк» открывает пятерку лучших песен о любви.

0: По словам музыканта, более 2 лет он работал над созданием этой песни, и, как показало время, старания были не напрасны. В 2019 году именно с этой песней Дункан Лоуренс одержал победу на конкурсе «Евровидение». Пятерка лучших песен о любви на радио «Альфа» подошла к финалу, ну а музыкальный час продолжается через пару минут. Коко Джамбо.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
7: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов – это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
10: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
9: Домострой. Пермь Николая Островского, 75.
10: Сайт домострой.шоп.
11: ООО «Амбросок Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
12: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа. В Перми половина второго. С новостями коротко, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС. Российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил Минтруд вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Россияне стали реже ходить в кафе, кофейни и другие заведения общепита. За первые 6 месяцев года посещаемость снизилась на 10%, пишет Коммерсант со ссылкой на исследование. Эксперты связывают это с ростом цен и стремлением людей экономить. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Гудвин». В четверг, 16 июля, в Перми будет облачно. Небольшие дожди, ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Плюс 16 ночью, завтра днем в Перми до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Музыка, которую мы любим, Кайли Миноук на радио Альфа. Танцевально мы проводим, друзья, вместе с вами каждое лето. И 24 июля приглашаем всех в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. А пригласительные разыгрываем в конкурсе «Счастливый номер 12+». По будням после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте смс-сообщение. СМС-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. 13:42 в городе. Золотая коллекция ждет нас в этой тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Мадонна, Эрос Рамазотти, Тина Тернер и Фэнси с хитом «Flames of Love».
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Нужна террасная доска? ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает, у авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
7: Утром по будням на радио Альфа.
8: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
9: Золотая коллекция радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM. В Перми 2 часа дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Как сообщает РИА Новости, такие письма получили 18 компаний. Ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассников к школе в этом году может обойтись от 30 до 50 тысяч, причем более половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца. Он проанализировал нынешнюю покупательную способность граждан на основе данных Росстата. Падение платежеспособности населения отмечается только по четырем позициям – говядина, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. По остальным позициям покупательная способность оказалась выше, чем в предыдущие годы. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей экономить бензин на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на автомобилях. По словам главы региона, круглосуточный оперштаб уже добился первых результатов. В рамках антикризисных мер власти заключили стратегическое соглашение о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб в 6 муниципалитетах. В муниципалитетах для коммунальной техники выделили отдельные автозаправочные станции со спецграфиком. В Перми началась проверка образовательных учреждений перед новым учебным годом. Межведомственная комиссия оценивает пожарную и антитеррористическую безопасность, состояние столовок, системы охраны и видеонаблюдения. На сегодняшний день приемку уже прошли 37 учреждений. До 3 августа специалисты проверят еще 142 школы, детских сада и учреждения дополнительного образования. Параллельно в образовательных организациях продолжается ремонт и обновление мебели. В этом году такие работы запланированы в 18 учебных заведениях. Российские эндокринологи решили пересмотреть подход к проверке витамина D. Оказывается, четкой научной нормы для всех просто не существует. Теперь врачи предлагают проверяться только тем, кто входит в группу риска. Это может серьезно ударить по популярности этого анализа, ведь сегодня он самый массовый среди платных исследований. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин Рустам Рамильевич», компания «Центр металлокровли». В четверг, 16 июля, в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 16 тепла, завтра днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Деспасито.
1: Это было недавно, это было давно, когда песня звучала буквально везде летом в 2017-м. Помните? Луис Фонси и Дэдди Янки на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Всем успешного продолжения дня. С вами Ирина Плотникова. Далее в нашей компании Алекс Уоррен и Чичерина. Через пару минут.
2: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
11: ИП Грикин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Алекс Ворон на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Тем временем доктора рапортуют, у каждого второго пермяка выявляется дефицит витамина D. В основном у детей и подростков до 18 лет. Понятно, что мы географически так расположены, что нехватка витамина D, это, казалось бы, вполне себе естественно. Но и помним о том, что около 20% суточной потребности этого витамина может поступить в организм с питанием. Мы же помним эту мудрость. Мы есть то, что мы едим. Будьте здоровы. Далее на радио Альфа Crowded House и чуть позже London Beat.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнслуке.
6: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Мам, хочу необычный день рождения.
9: Отлично. Идем в Мега-арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
8: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
9: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
10: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана, 56.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «London Beat» на радио «Альфа». Ну где же ты, лето, хочется спросить? Уже макушка сезона, сегодня 15 июля. О событиях дня коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Крыму создают новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой украинской стороне будет сложнее добраться, об этом заявил Владимир Путин. Ранее президент поручил ускорить решение по обеспечению полуострова топливом. В России за 10 лет на 38% упала жилищная покупательная способность мат-капитала, сообщают ведомости. Если в 2016 году на мат-капитал можно было приобрести 8,5 квадратных метров жилья, то в этом году лишь чуть более 5 квадратов. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на этот вид мяса в целом по России увеличилась на 15,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В Перми сейчас плюс 20 градусов. Завтра без особенных изменений. Облачно, небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 16 ночью. Завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Оказывается, друзья, современная женщина в среднем 11 раз в год видит яркий сон о безумном шопинге, когда сметает буквально все, даже несмотря на цены. Это мы сегодня выяснили в невероятном вопросе. Разгадываем его по будням после 9 утра, 12+. И до конца этой недели дарим набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. Важная цыпа – хозяйка пикника. В продолжении музыкального часа на радио Альфа «Золотая коллекция», яркие хиты прошедших десятилетий в этом выпуске, Лана Дель Рей, Ли Буш и Фил Коллинз.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
1: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась.
0: Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити», санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
7: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
8: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
7: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
8: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
7: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
8: 291-95-95.
9: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14.59. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться. Российский лидер поддержал это мнение. Свой вывод он сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Путин также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. Ранее Центробанк снизил ставку до 14,25% годовых. С 1 сентября Минздрав изменит перечень медицинских специальностей, 16 позиций уберут, а вместо них добавят 11 новых. Как сообщает портал News.ru, речь идет не об отмене медицинской помощи, а об обновлении штатной системы. Уже работающих специалистов увольнять не будут, они смогут остаться на своих местах или пройти переподготовку. При этом новых сотрудников на упраздняемые должности принимать перестанут, часть их функций перейдет к врачам смежных специальностей. Одновременно в перечне появятся специалисты по здоровому долголетию, медицинской реабилитации, микробиологии, нейропсихологии и другим новым направлениям. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишут «Известия», ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки, дольше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. При этом популярные модели и основные ценовые категории в продаже сохранятся. В Пермском крае на берегах реки Чусовой начали происходить оползни после затяжных дождей и паводка. Минприроды региона предупреждают, что это создает дополнительную опасность для туристов и участников сплавов и рекомендует временно отказаться от посещения прибрежных маршрутов. Возможны обвалы, камнепады, подводные ловушки и мощные заторы. Все это создает прямую угрозу жизни даже для опытных туристов. Банк России выпустит монету с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым в честь 75-летия со дня его рождения. Эта монета номиналом 2 рубля станет частью серии выдающейся личности России. Тираж составит 3000 экземпляров. Монета имеет форму круглого диска и содержит примерно 15 граммов серебра 925-й пробы. По всему периметру изделия имеется выступающий кант. На обратной стороне

0: стране можно увидеть рельефные изображения Кадырова и города Грозного на фоне живописных гор Кавказа. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Завтра, 16 июля, в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Плюс 16 ближайшей ночью, завтра днем до плюс 20 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
1: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Майкл Патрик Келли на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Середина лета, и, конечно, этот сезон сам по себе прекрасен. А если еще и удается отдохнуть, так вообще просто песня. Кому вдруг не доведется отправиться в отпуск, есть такое место недалеко от Перми, где можно почувствовать себя в настоящем отпуске. Друзья, охота на отдых на Радио Альфа продолжается. Конкурс, в котором мы каждую неделю весь июль разыгрываем сертификаты на отдых в парк-отеле «Зеленина». Мы по пятницам подводим итоги, а до этого дня недели набираем участников, финалистов, чтобы им стать. Внимательно слушайте Радио Альфа, и как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте смайлик-домик в Макс Радио Альфа, и вы в игре 12+. Сейчас отправлять ничего не нужно, только после специального сигнала. Он звучит трижды в день по будням. Ближайший финал в эту пятницу, 17 июля в 15:10. Победителей из списка участников мы будем определять с помощью генератора случайных чисел. Имя этого счастливчика и 4 последние цифры в его номере телефона назовем в эфире, но для того, чтобы подтвердить свою победу, нужно перезвонить нам в течение 10 минут. Если звонка в студии не раздается, мы будем выбирать следующего претендента на победу. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Подробности охоты на отдых на alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых. Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
10: Не переживай, я взяла важную цыпу.
9: Ту самую?
10: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
9: Ммм, вкуснотища.
11: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
12: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
13: «Черный тюльпан» 291-95-95.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Элтон Джон на радио Альфа. Сегодня среда, и тем, кто планирует провести вечер на борту прогулочного теплохода, говорю до встречи. Напомню, по средам все лето рейс отправляется веселый трамвайчик, и на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Отплываем ровно в 7 вечера. Сейчас в Перми 15:32 на радио Альфа, время новостей.
1: Здравствуйте. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят привести свои машины на метан. Прием заявлений в первый класс завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Подать документы можно лично в школе, по почте или через портал госуслуги. Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Гудвин». В четверг, 16 июля, в Перми будет облачно. Небольшие дожди, ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 16 ночью, завтра днем в Перми до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. 12+.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
2: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на радио «Альфа».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
11: Золотая коллекция «Радио Альфа».
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б,

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кремль опубликовал список поручений Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС. В том числе президент России поручил правительству к 30 сентября предоставить данные о перемещении из Москвы работников госкорпораций и госкомпаний, штат которых в столице превышает 2000 человек. Должны быть представлены конкретные сроки переезда. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках в Перми. Теперь АЗС будут закрываться только из-за режима беспилотной опасности.

0: и во время слива топлива с бензовоза. Ранее компания сообщила, что на треть увеличила отпуск топлива на своих заправках благодаря дополнительным поставкам и изменениям в логистике, но на отдельных АЗС сохраняются очереди и временные перебои из-за высокой нагрузки. В рамках тура по городам России в Пермь приедет писательница Юлия Евдокимова, лауреат премии «Русский детектив», обладательница звания «Легенда Литрес», популярный блогер и автор десятков бестселлеров в жанре кулинарно-исторического тревелога. В своих книгах автор переоткрывает старинные русские города и доказывает, что до сказки рукой подать. Встреча с Юлией Евдокимовой пройдет в книжном магазине «Читай город» 16 июля. Что ожидает пермяков, нам рассказала сама Юлия.
1: Буду рада встрече с жителями Перми. Мы поговорим о новой книжной серии «Золотой ларец России», о том, как сделать путешествие захватывающим приключением и порой даже гастрономическим, а еще о тайных расследованиях в уютном детективе. Давайте сделаем это лето незабываемым приключением, независимо от того, едем мы куда-то или остаемся дома. Обещаю, что будет интересно.
0: Добавлю, что встреча с автором Юлией Евдокимовой состоится в книжном магазине «Читай город» в торговом центре «Квартет» на Юрша 84, начало в 19:00. Вход свободный. Около 70% граждан России беспокоятся о том, как будут жить после выхода на пенсию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос Russian Field. 31% участников исследования оценивают свои переживания как очень сильные. Главной причиной тревоги подавляющее большинство граждан назвали риск нехватки денег. 80% опрошенных объяснили свои опасения низким размером пенсии, возможной бедностью, инфляцией, ростом стоимости коммунальных услуг и продуктов питания. Еще 20% больше всего беспокоит возможное ухудшение здоровья, дорогостоящее лечение, медикаменты и медицинские услуги. По данным социологов, больше всего о пенсии беспокоятся женщины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 16 июля в четверг в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 20. Сейчас в Перми 20 градусов.
3: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
2: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Ах, кухня!

0: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
1: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
0: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
1: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
0: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
1: 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил обеспечить принятие документов, которые законодательно закрепят понятие «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля. В этом году на развитие народных промыслов из федерального бюджета потратят 1 000 000 000 рублей, а далее финансирование будет увеличиваться. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. Москва, Челябинск и Санкт-Петербург лидируют среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год, выяснили аналитики. В этих мегаполисах средняя стоимость квадратного метра выросла на 24%. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В четверг, 16 июля, в Перми облачно, будут небольшие дожди. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 16 градусов, завтра днем до плюс 20. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochki.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио Альфа снова конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 24 июля разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И большая просьба писать еще свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии. Турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: покраску. АБС Авто на Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. По его данным, за прошлый год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины страны, а также более 90 миллионов единиц расходных материалов. Ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы. Система здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. В перечень типовых государственных и муниципальных услуг включили выплаты за жилье, утраченное или поврежденное при чрезвычайных ситуациях и терактах. Как сообщает ТАСС, такое распоряжение подписало правительство. Теперь гражданам смогут назначать средства на покупку, строительство или капремонт жилья. Выплаты предусмотрены, если дом пострадал из-за природной или техногенной чрезвычайной ситуации, теракта, а также при его пресечении. Оказывать такую услугу будут региональные и муниципальные органы власти. Подержанные автомобили в России дорожают второй месяц подряд. В июне медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем в мае. По сравнению с июнем прошлого года, автомобили на вторичном рынке

0: банке подорожали почти на 2% или на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост цен пока остается умеренным, при этом расчеты основаны на объявлениях о продаже и не учитывают фактическое число заключенных сделок. В Пермском крае в июне спрос на услуги сантехников увеличился на 34%, а электриков на 25%, сообщает эксперт Авито услуг. Самыми популярными были услуги по замене розеток, установке системы «Умный дом», слаботочных систем и диагностики проводки. Востребованными также оказались услуги сварщиков, что связано с активным сезоном строительных и дачных работ. Жители Прикамья все чаще искали специалистов по резке и гибке металла и изготовлению кованых изделий, сварке мангалов, грилей и печей для шашлыков интересовались на 36% чаще. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 16 июля в четверг в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 20. Сейчас в Перми 20 градусов.
1: Реклама.
5: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
5: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: А вот и настало время на радио «Альфа» для конкурса «Счастливый номер». На кону два пригласительных билета на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре, которая пройдет 24 июля. Нужно прямо сейчас отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Кроме фразы «Иду на вечеринку», необходимо написать еще и свое имя. 8-906-38-104-1. И что не менее важно, сегодня нужно сделать это третьим по счету. Желаю удачи вам.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
8: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Если в круиз, то Scama Travel. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
10: ООО «Кама Тревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. Огарин 106-594-783-57.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на пермских дорогах. На 5 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, движение плотное. 10-минутные пробки на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Стахановской от моста до Карпинского, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, а также на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На Радио Альфа конкурс «Счастливый номер», где разыгрываемые билеты на вечеринку Радио Альфа в руки вверх баре. Необходимо было отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» третьим по счету. Преуспела в этом Ольга. Последние 4 цифры ее номера – 9780. Ольга, мои поздравления. 2 пригласительных на вечеринку Радио Альфа в руки вверх баре достаются вам. На правах рекламы. 24 июля Радио Альфа приглашает друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать, на вечеринку в руки вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+. А завтра после 5 вечера на Радио Альфа будет еще возможность выиграть пригласительные билеты на эту вечеринку. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
4: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
6: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП «Кредит Виктор Юрьевич», УГРНП 325-595-8096-602.
8: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов – это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
9: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
8: «Домострой», Пермь, Николая Островского, 75.
9: Сайт домострой.шоп.
10: ООО «Розыкс Пермь». ОГРН 117-595-8021-403.
11: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
12: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
13: Не переживай, я взяла важную цыпу.
12: Ту самую?
13: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
12: Вкуснотища.
14: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности – важнейшие задачи для отрасли. Об этом рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. В России за первые полгода количество поездок по стране сократилось на 3%, до 40 миллионов, об этом сообщает газета «Ведомости». Минэкономразвития подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Чаще всего в России выгорают не те, кто физически перерабатывает, а те, кто много думает. Это учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики и госслужащие. Об этом говорят аналитики со ссылкой на исследования. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 16 июля, в Перми облачно, будет небольшие дожди, ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 16 градусов, завтра днем до плюс 20. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
0: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: Нужна террасная доска? ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
8: «Черный тюльпан» 291-95-95.
9: Посмотрим снова, что на пермских дорогах. Затруднено движение по данным Яндекс.Карта. Сильнее всего на Васильево от Героев Хасана до Куйбышева на Бродовском тракте, от 4-й Лепогорской до Героев Хасана на шоссе Космонавтов, от Западного обхода до Промышленной, также на Куйбышево от Анвара-Гатаулина до Василия Васильева, на Попова от Акулова до Луначарского, на Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов, а еще на Стахановской от моста до Карпинского и от шоссе Космонавтов до улицы Мира.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действия. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источник. Американский лидер считает такие полномочия важным инструментом на переговорах с Россией. Именно этот вопрос ранее уже вызывал разногласия между Белым домом и демократами. На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров, как сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие продукты. Подготовкой новых требований займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Средняя статистическая российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42 500 в месяц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 965 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за прошлый год увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. В Перми началась проверка образовательных учреждений перед новым учебным годом. Межведомственная комиссия оценивает пожарную и антитеррористическую безопасность, состояние столовых, систем охраны и видеонаблюдения. На сегодняшний день приемку уже прошли 37 учреждений. До 3 августа специалисты проверят еще 142 школы, детских сада и учреждения дополнительного образования. Параллельно в образовательных организациях продолжается ремонт и обновление мебели. В этом году такие работы запланированы в 18 учебных заведениях. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива вместо автомобиля. Многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. В середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек.

0: копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 16 июля в четверг в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Рад приветствовать вас на радио Альфа 104.1 FM, с которым не только хорошо работается, но и отдыхается.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Рассказываю. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. Пожалуйста, вместе с домиком отправляйте еще и свой номер телефона. У многих он может быть скрыт. Ближайший финал «Охота на отдых» в пятницу 17 июля 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП Михалев Александр Владимирович. На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна. Сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Мам, хочу необычный день рождения.
4: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
3: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
4: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
5: 0+. Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
2: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке и получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
10: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
1: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
7: Давайте посмотрим вновь, что на пермских дорогах. Семибальные пробки там, по данным Яндекс.Карт, самые серьезные заторы на Чкаловой и Стахановской, от реки Гашиха до Карпинского, на Промышленной, от первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Космонавта Леонова, от Вторынка до Космонавта Беляева, еще на Ленина, от Крисанова до площади Гайдара, на Куйбышева, от Механошина до Ленина, от Ленина до Революции, от Солдатова до Чкалова. Также на Васильево, больше 10 минут можно потерять, на участке от Героев Хасана до Куйбышева.
12: Радио Альфа 104.1 FM.

Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Рыба-молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб-молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы-молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовый акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.
3: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
4: Got a new vibe with this.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Нужна террасная доска? ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК» Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-perm.ru.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания.

0: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
1: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
0: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
1: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
0: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
1: 291-95-95.
2: На радио «Альфа» время для очередной дорожной сводки. Сейчас движение в Перми на 8 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Самая большая пробка на Ленина от Николая Островского до площади Гайдара. Там можно потерять больше 40 минут. На Чкалово, Стахановской и Мира пробка почти на полчаса от Куйбышева до Советской армии. 20-минутные заторы на Камском мосту и улице Попова от Борцов революции до Луначарского. На Екатерининской от Борчининова до площади Гайдара. На Попова от Пушкина до Монастырской. На Монастырской простоять можно чуть больше 15 минут на участке от Сибирской до Попова.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
3: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
4: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Кремль опубликовал список поручений Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС. В том числе президент России поручил правительству к 30 сентября предоставить данные о перемещении из Москвы работников госкорпораций, госкомпаний, штат которых в столице превышает 2000 человек. Должны быть представлены конкретные сроки переезда. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров от электроники и косметики до детских товаров, если продукция не требует обязательной сертификации. Об этом также должны будут сообщить покупателю. В Минцифры предложили подтверждать статус участника СВО через QR-код. Согласно документу, для получения положенных государственных и социальных льгот граждане смогут предъявить двухмерный штриховой код, сгенерированный на госуслугах. Внедрение цифрового сервиса позволит бойцам оперативно подтверждать свой статус при посещении учреждений культуры, спорта, органов Росреестра и ЗАГСов. В Пермском крае на берегах реки Чусовой начали происходить оползни после затяжных дождей и паводка. Минприроды региона предупреждают, что это создает дополнительную опасность для туристов и участников сплавов и рекомендует временно отказаться от посещения прибрежных маршрутов. Возможны обвалы, камнепады, подводные ловушки и мощные заторы. Все это создает прямую угрозу жизни даже для опытных туристов. Около 70% граждан России беспокоятся о том, как будут жить после выхода на пенсию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос Russian Field. 31% участников исследования оценивают свои переживания как очень сильные. Главной причиной тревоги подавляющее большинство граждан назвали риск нехватки денег. 80% опрошенных объяснили свои опасения низким размером пенсии, возможной бедностью, инфляцией, ростом стоимости коммунальных услуг и продуктов питания. Еще 20% больше всего беспокоит возможное ухудшение здоровья, дорогостоящее лечение, медикаменты и медицинские услуги. По данным социологов,

0: Больше всего о пенсии беспокоятся женщины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 16 июля в четверг в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 20. Сейчас в Перми 20 градусов.
1: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-593-8096-602.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
11: «Черный тюльпан» 291-95-95.
12: На радио Альфа информация о загруженности пермских дорог на 6 баллов к этой минуте оценивается. Она по данным Яндекс.Карт на Камском мосту улицы Попова. Пробка больше, чем на 15 минут от Дворцов Революции до Луначарского. Примерно 15-минутные пробки на Попова от Пушкина до Монастырской, на Стахановской от моста до Карпинского. Затруднения чуть больше, чем на 10 минут на Куйбышева от Ленина до Революции и на Карпинского от моста до Стахановской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
6: Сайт домострой.шоп.
7: О, Амброзекс, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
8: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
11: Утром по будням на радио «Альфа».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
14: На радио «Альфа» последняя на сегодня дорожная сводка. На 4 балла загружено движение в Перми к настоящему моменту, по данным Яндекс.Карт. На Стахановской пробка больше, чем на 10 минут. От моста до Карпинского. На Карпинского минут 10 потерять можно от моста до Стахановской. Примерно 10-минутные заторы на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Попова от Акулова до Луначарского, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями уходящего дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров от электроники и косметики до детских товаров, если продукция не требует обязательной сертификации. Об этом также должны будут сообщить покупатели. В Минцифры предложили подтверждать статус участника СВО через QR-код. Согласно документу, для получения положенных государственных и социальных льгот граждане смогут предъявить двухмерный штриховой код, сгенерированный на госуслугах. Внедрение цифрового сервиса позволит бойцам оперативно подтверждать свой статус при посещении учреждений культуры, спорта, органов Росреестра и ЗАГСов. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках в Перми. Теперь АЗС будут закрываться только из-за режима беспилотной опасности и во время слива топлива с бензовоза. Ранее компания сообщила, что на треть увеличила отпуск топлива на своих заправках благодаря дополнительным поставкам и изменениям в логистике. Но на отдельных АЗС сохраняются очереди и временные перебои из-за высокой нагрузки. Около 70% граждан России беспокоятся о том, как будут жить после выхода на пенсию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос Russian Field. 31% участников исследования оценивают свои переживания как очень сильные. Главной причиной тревоги подавляющее большинство граждан назвали риск нехватки денег. 80% опрошенных объяснили свои опасения низким размером пенсий, возможной бедностью, инфляцией, ростом стоимости коммунальных услуг и продуктов питания. Еще 20% больше всего беспокоит возможное ухудшение здоровья, дорогостоящее лечение, медикаменты и медицинские услуги. По данным социологов, больше всего о пенсии беспокоятся женщины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 52 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В четверг, 16 июля, в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 16, тепла, завтра днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бигстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман «Киев-9», оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
6: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
8: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
11: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
10: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
11: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
10: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
11: 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
0: Радио Альфа.

Золотая коллекция «Радио Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 июля в четверг в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: где музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

I'm the

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

'cause I gotta have faith.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на радио Альфа.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Альфа. Романтический вечер.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
0: Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 16 июля в четверг в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кайфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

never needed anyone. And making love is just a

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Love is the answer.
1: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM. Мы не знаем.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.